0: Минзәле 107.3 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдән Шаназиля Әнәс қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Чтобы выманить деньги, мошенники используют дипфейки, нейроподделки ваших близких и знакомых. Если звонок, видео или голосовое вызывает малейшее сомнение, прекратите общение и перезвоните человеку сами.
5: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
6: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Кояшның корында яме яз җиһанга җаны нуры. Әҗәйнең бар үз теме. Җәй теме. Тамлетта майында. Тамлетта. Кибетләрдән сорагыз.
1: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
2: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
3: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче айфон.

0: Радиосында реклама.
1: Лейлә Дәүләтовадан өр-яңа җырлар.
2: Илсия Бәдретдинова, Радик Юлякшин, Ильмира Нагымова, Бәйрәмне Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида.
3: Кадерле тамашачылар, Галискар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда Уникаплюс.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Ваше будущее в праве, экономике и IT начинается здесь и сейчас. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Михайловича Лебедева продолжает прием документов на программы высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки юриспруденция, экономика и управление и IT. Сроки приема, перечень документов и условия поступления размещены на официальном сайте вуза. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Лебедева. Здесь готовят тех, кто вершит правосудие, развивает экономику и создает цифры. Правое будущее. Звоните 8-843-202-26-50.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Яңа тәне Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, шанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәне Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: 20 лет уверенности и поддержки. Акбарс страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбарс страхование. 20 лет заботы о вас.
9: Услуги предоставляются ООО «Акбарс страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
10: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя.

0: Тайхам Кореяда машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
2: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мардан Шаназилян Эсқызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Ихтибар! Ихтибар!
7: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар!
9: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 16 16 90 15 67 37 2026 ел. Яшикле 6+.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Нияз Хаматшин.

0: впереди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и «Агрострейч» пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
4: Сәлем, Фәрит.
5: Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннан.
5: Нишек?
4: Татар автоподбор турында белмейсеңме?
5: Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбат тору.
5: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карап әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
6: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку.

0: Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішкә шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білән тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мың сумнан башлап төлейбіз. Сізді бізнің командаға қушылығыз. Килігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
3: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
5: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номеріңі сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндегі шексіз шалтыратулар. Номеріңі бушлай көшерәбіз. Бихлави, Литай.
6: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Толырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: J.U.T. F.O.I.D.A. сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы ерілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Тұлырақ диалог автоның тару сайтында аферті түгіл.
1: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
2: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
3: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-FOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
5: Банк ВТБ ПАО.
6: И житесь из меня? Я и тоже.

0: Лар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
2: 19 август. 18:30. Акбарс-арена стадиона. Фон Бет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол көп жауылары жетілген жәмгеді. Украин 18-68-69. Қазан қырылу өткен 0-2026 жыл.
4: Уважаемые абитуриенты!

0: Соба 102.3 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Жей үте, эфойда сәлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үйрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер біздің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферты түбіл.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын бергәләп әрәтик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренчир». Украин, Изон, Сигас, 784, 7189, 582.
11: 2026, ящик для «Автоплюс».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Ринас Шихапов, Йозмыш Бураны. Жер шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы яласыз.

0: «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Қадырды Томаш Ашылар. Галяскар Камал театры сізіне 2026 илнің 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сахнада легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Уника Плюс.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фон Бет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Джонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жамияты. Украина 118 сезон прошлого сезона 2020. Қазан Кабул уикенд 0+ 2026 жыл.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3% до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.

0: офисах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
3: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-Арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-Арена Боз сарайы. Бозан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
7: хит. Кайнар хит. Рөстәм Әсәдуллин, Нарат Җиләге. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни.
2: Подробности на сайте mostovikrt.ru.
1: Телефон 8 843.

0: 7-237-22-22. Мостовик.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
4: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы «Соба Мойсыр» комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияты.
5: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, ез жиханға жанын үрі. Әжейнің бар, ұс дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кебетлерден сұрағыз.
6: Изгілік шілеуді бір-біргіз білен иярышығыз дейлі Құрән кәрімді. Изгіліклер шілеу жәннәтке ошқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
7: Яшикләве 12+.
8: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Болгар радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть аренада.
10: Болгар Радиосы Фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез!
10: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп әрәтик.
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 1 Бренчир. Украин 18-784-71-89-582.
12: 2026 ел. Яшикләве 6+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Зинира Рамазанова.

0: тілеші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Қадірлі тамашашылар, Ғалиаскар Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121 сезонны бергәләп қарсы алыйық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
2: Эй, Вагы! Ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды, Куше? Это же Ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Пап, снег!
7: Погода портится.
6: Почему мы так медленно едем?
7: Чтоб не попасть в аварию.
6: В кино опоздаем.
7: А выберем другое?
6: Не хочу мы другое.
7: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
6: Пап, давай помедленнее.
8: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Болгар радиусы фестнинг рәсми ганачысы клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
10: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
11: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкеші сұрала.
0: Болгар радиусы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
12: Рәмилә һәм Рәзилә Батыровалар. Ул син генә. Җыр ышалса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар Страхование. 20 лет заботы о вас.
2: Услуги предоставляются ООО «Акбар Страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
3: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭД должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8 800 2878.
4: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларын ішкә шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білән тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді бізнің командаға қушылығыз. Келігіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
1: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
5: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
6: Татар автоподбор, егетлеры Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайтады бишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң, автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
8: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә. Турак диалог автонатару сайтында оферта түгел.
9: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
10: 19 август. 18:30. Акбарс-Арена стадиона. Фон Бет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел. Яратқан командыңа көш бер.
11: Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгіеті. Украин 18-860-0-20-20. Озан Кырлы Уйкен 0-20-2026.
1: Болгар радиосы фесінің иғанашесі әлбәттә милли туңдырмасы. Шәхси эшмәкәр Нурисламова Айгүл Ришатовна.
12: Татарстанның болыннары һәм урманнарының чиста сулар белән тукландырылган җирләрендә җиләк һәм үлән исе белән тулыландырылган сөт. Бары тик җирле, бары тик үзе безнеке. Әлбәттә, милли туңдырма.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
1: Рафис Каримуллин, Шәкүр.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатның иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнгі аш яңа пішкен ипи ісі, һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.

0: 8-9-5-5-5-5.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану, предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на наш

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кибіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России.
6: 0+.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
11: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик.
12: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Казан РТ 600 урамы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
8: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
10: Булгар радиосы фестка

0: Радиосында реклама.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
5: Тюбен бейеден велосипед, самокат, хэм спорт товарлары излисизме. Плазан шахары Чиков урамы 23-й ерта орнашкан. Вперед! Кибетіне рәхим итегіз. Балалар хэм олар ішін кин сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дүріз жилған хэм киленген келеш сатыла. Телефон 240-41-40.
6: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
7: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
6: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
7: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
8: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-Home в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
9: Ишетесезме? Жей тоже.

0: арасыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Жмах злеб. Шетелерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа. Сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Қойнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология өзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
7: Нәрсә бердә кәйфең юк?
8: Эй, апа, күн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып бетте инде. Туктай алмый.
9: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
10: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Илгәрәй.

0: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китаннан.
0: Ишек. Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 89-37-293-45-65.
2: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovikrp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
3: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Жерлі сәлем радио топшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрданшаны Зиляна Асқызы.
3: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
4: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8.

0: 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
2: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хит

0: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Если вы стали жертвой мошенников, сразу заблокируйте карту. Затем, в течение суток после списания денег, напишите заявление в банк и обязательно обратитесь в полицию. Не теряйте времени. Теперь вы знаете, что делать.
4: Болгар радиусы фестнің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жамғияты.
5: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
6: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Тови білән кемешкешу сұрала.
7: Болгар радиусы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Хамид Маккеримов.

0: сюда там лето майында яшеренген там лето мая жайтаме синен табында.
1: Эй, вары! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды куша? Это же ихлас.
1: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
3: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
6: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номерыңны сақлап қалырға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, һәм шелтәр ішіндәге шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бихлави, Литай.
7: Акция 2026 елының 31-ші декабрына қадар. Тулырақ мәлімет litai.ru сайтында.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Ләйлә Галиева.

0: Специальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
2: Дамир, узене чанган машинасы. Эхотанына хавейл алғансын деп ишеттем.
3: Эйе, икесінде диалог автодан алды.
2: Кыйбат кашыккандыр. Хазыр пенсияге кадар акшасын түлесің мү?
3: Йоклайынды. Диалог автода. 830 мін сумға кадар ташламала. Узинде шоқаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек хәм іш пүшмағаларға бола. Диалог авто. Хавейл хәм Чанганның рәсми дилері. Тулырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Эйде ошық. Шолтырат. Акция сотуда машиналар болғанда ғамалды. Акияқты түгіл.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
8: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
7: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
8: Әйе.
9: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
10: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
11: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
12: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Болгар радиосында музыкаль премьера.
15: Давлян, Ерак бар, Гөлфия Шакирова сүзләре, Илдус Давлянов кия.

0: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание 129.
3: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы.

0: Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона. Или со стационарного 01.
1: Их ты бар!
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Булгар радиосы тәкъдимите!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жыршылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик!
13: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 6 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-15-67-37.
14: 2026 ел. Яшекле 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
17: Нияз Сафиуллин, и жаным. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы ялас.

0: Лейля Дәулетовадан өр-яңа жырлар. Илсия Бәдретдинова, Радик Юлякшин, Ильмира Нағимова, Эйрамне, Айдар Галимов һәм Данир Сабиров алып бара. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. 13 сентябрь, Пирамида.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: 20 лет уверенности и поддержки. Акбарс страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что 2 десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбарс страхование. 20 лет заботы о вас.
4: Услуги предоставляются ООО «Акбарс страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
5: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Он

0: барсада күрсәтелгән.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания «Чип и Дейл». Строительство домов по безопасной системе «Эскроу». 296-66-56. «Чип и Дейл». Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик» – строим для жизни. Подробности на сайте mostovik.rp.ru. Телефон 8-843-237-22-22. Мостовик.
4: Кайнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Барысы да яхшы иди. Ғайлем, балаларым, машинам. Мезгіл ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше башладым.
6: Яқын кішігізге хәмірге батырға ерек бермәгіз. Lotus Med наркология үзәге. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
7: Тискәрі ұйғындысы бұл ойықтымал. Одан тоби білен кеңешлешу керек.
8: Болғар радиосы Фестінің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
9: Көзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шақыра.
10: Тискәрі ұйғынтысы болуы мүмкін. Тови білен кеңешлешу сұрала.
11: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
12: Гүлназ һәм Исор Шәрифҗановлар.

0: Продюсында реклама.
1: Ваше будущее в праве, экономике и IT начинается здесь и сейчас. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Вячеслава Михайловича Лебедева продолжает прием документов на программы высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки юриспруденция, экономика и управление и IT. Сроки приема, перечень документов и условия поступления размещены на официальном сайте вуза. Казанский филиал Российского государственного университета правосудия имени Лебедева. Здесь готовят тех, кто вершит правосудие, развивает экономику и создает цифровое будущее. Звоните 8 843 202 26 50.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Мәктәпкә порт сәүдә үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б, РКБ янында.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
1: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
4: Яңа тәнәтте 4L кроссовера. King Salon. Зурайтылган багажник. Ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнәтте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
6: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
5: Шулаймыни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
6: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң

0: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Ун 9 август. Ун 8 утызда. Акбарс-арена стадиона. Фон бет футбол бойынша Россия кубыга. Рубин Спартак. Матчка крюшен Джонатар картасы тәләби тілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел. Йоратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футболға жауылары шетлеген жәмгеді. Украин 1860-1920. Озан кырбылы кен. 0-2016 жыл.
4: Татар автоподбор егеттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайтады бешіттім әлі.
5: Соң мен де шулардан алдым бетінді. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
4: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
5: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
6: Диалог авто тоғын да яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Егермил Шаныч Хамьердем. Окбарс именет компаниясы клиентларға һәм партнерларға 2-дистейл шанышлары үшін шын көңілден рахмет білдіра. Өзігізіні һәм йоқынларығызны күтілмеген шығымнардан соқлағыз. Полисны компания сайтында, яйса Татарстан Республикасы бойынша біздің офисларда рәсімлештіргі мүмкін. Окбарс именет компаниясы Егермил дәуірінді сізнің турында қойғырта.
9: Россия Федерациясы Кузяк Банк лицензиялары. СИ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. СЛ номер 38-67-2019 жылының 6 июнінен. БС номер 38-67-2024 жылының 26 ноябрь.
10: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
11: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
12: Койнархит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғияты.
13: Нәрсә бер дә кәефем юк.
14: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
15: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
16: Искәри ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Зәринә Хәсәншина.

0: Теги шиксы шел тротуар. Номер на бушлай кучерявис. Биклови, летай.
1: Акции 2020 года на кузове речи Каверна. Тулар на румет, летай на пару сайта.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
1: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
2: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
3: Их ты бар, их ты бар, их ты бар.
4: Булгар радиоса тәқдим итә.
5: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада.
6: Булгар радиоса фест.
7: Популяр жыршылар.
8: Дәртле жырлар.
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез.
11: Татнефть-аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик.
13: Билетла кассир.ру сайтында.
14: КОО Кассир.ру национальный билетный оператор. Казан ТАСС программа «Бренч Йорк». Украин 18-784-7189-582.
15: 2026 ел. Ящик лево «Отоплюс».
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

0: Kam Koreya'da makinalar alıp kaydadı bir şüttüm hele.
1: Son bin de şuvardan aldım bitindi. Tatar Avtopat Bor. Makinadan 100% kanagat.
0: Şulay mı ne? Hazır sapşay salıp kaydalar iken.
1: Haydi sinde sözü birme. Zakaz bilen kaytartsan avtosalonlardan kubke arzanra. Telegram'da Tatar Avtopat Bor kanalına yazıl. Onda barsa da kursetilgen.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
4: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
6: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
7: Солқын шай білән ене бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан ұрамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары.
8: Концертні ұйыштырушы ИП Фатхаддинов Салават Закевич. Обрайон 359-169-0079-2076.
9: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
10: Прорвемся.
9: Грязное стекло и фары?
10: Ерунда.
9: Гололед?
10: Выкрутимся.
11: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Их ты бар! Их ты бар!
13: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
14: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
15: Булгар радиосы фест!
14: Популяр җырчылар!
15: Дәртле җырлар!
13: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
14: Килегез!
15: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
16: Билетлар кассир.ру сайтында.
17: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 1888-74-71-59-2026.
18: Болгар радиосы фестының рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияті.
19: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшеренулер узарға шоқыра.
1: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кемешкәші ұсырала.
16: Болгар радиосы реклама хызмәті телефоны 570-50-95.

0: Бар жүрші Дилен Нигматуллина өзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына жоқыра. Бұл ғадегіна концерт түгел, ә аның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларғызны хәм бірінші тапқыр яңғырыяшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Көңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни өзәге. Билетлар сатуда.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовера, King Salon, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеше сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда, 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б РКБ янында.
3: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 89-93-96-90-91.
4: Хотите работать в современной клинике с новым оборудованием и комфортными условиями труда? Новая стоматология BX-ом в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
5: Сәлем, Фәрит.
6: Кореядан машина кайтартам әле.
5: Китаңна.
6: Ничек?
5: Татар автоподбор турында белмисең мине?
6: Алар Корея белән турыдан-туры эшли.
5: Һәрбер машинаны тикшерәләр.
6: Түләү банк аша.
5: Барысы да шанышлы.
6: Кыйбат тору.
5: Юкла.
6: Алар аша алганда шактый акча янга кала.
5: Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале.
6: Анда барысы да күрсәтелгән.
5: Татар автоподбор.
6: Тулырак 8-937-293-45-61.
7: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют зебра. Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
10: Строите дом или запускаете крупный объект? Компания «Мостовик» – собственное производство бетона и железобетонных изделий в Татарстане. Сваи, плиты, колонны, бетон любых марок – все в одном месте. Работаем с частными клиентами и организациями. Быстрая доставка по всей республике. Гарантия качества. Надежно, выгодно. «Мостовик». Строим для жизни.
11: Подробности на сайте mostovikrp.ru.
10: Телефон 8-843-237-22-22. «Мостовик».
12: Болгар радиосы фестнең генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
13: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
14: Акция 2026 елның 31 декабрь кадәр. Турак мәгълүмат Литай тарафы сайтында.
15: Алло.
16: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
17: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Эльмира Нагымова.

0: Пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы СОПА Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияты.
2: Күзнің оңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
3: Если вы стали жертвой мошенников, нужно действовать быстро и последовательно. Во-первых, немедленно заблокируйте карту. Позвоните в банк по официальному номеру или сделайте это через мобильное приложение. Во-вторых, как можно быстрее напишите заявление в банк, укажите все детали. В-третьих, обратитесь в полицию. Подайте заявление о мошенничестве. Это поможет в расследовании. Не теряйте времени.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Әлжә Егорова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.